сигнала.

Thank you.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
3: Пятое.
0: Пятое.
2: Мая.
0: Мая.
4: В Москве 4 часа утра.

А ну давай поедем к бардам, посмотрим, как они живут. И будет нам костер за брата, и будет лес

свет, что ли, клином сошелся на этих треклятых шароварах? Да и спать к тому же пора. Ну, что было ночью, я вам даже рассказывать не буду. А только с утра Вячеслав с распухшей от медвежьих песен головой, а

какая-то дикая. А может, и не издеваются над ним медвежата? Может, наоборот, пытаются привлечь к себе его внимание? Ну да, и голоса у них вроде бы есть, и в ноты вроде бы попадают.

0: если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культуры.

0: mind, delusions of grandeur with no time. I'm living in the mind, delusions of grandeur with no time.
1: Дверь не сделал, блядь!
2: Радио Анонимус.
1: Дверь не сделал, блядь!

0: Сегодня вторник.
1: 5 мая.
2: Мая.
3: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

По целыми метровыми я весь заганутый. Я справку достал, что я стебанутый. По целыми метровыми я весь заганутый. Я справку достал, что я стебанутый.

0: Сегодня вторник.
1: Пятое мая.
2: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник. Вторник.
0: Пятое.
2: Пятое.
3: Мая.
1: Мая.
4: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Таблетки
1: дверь выпил. Не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Ты что таблетки не
2: сделал? Радио Анонимус.
1: Дверь не сделал, блядь!

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершений не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты — самоотверженный герой, образец человека и победитель!» «А я кругом виноватый взбесившийся робот! Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
0: Пятое.
3: Пятое.
1: Мая.
4: Мая.
5: В Москве 12 часов.
6: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: параметры в норме.
1: Агата, суд Москвы, как меня слышно?
2: Агата, слышно хорошо, как надо.
1: Отлично, Агата, добрый день. Поздравляю с выведением.

Герой интернет, интернет, интернет. Да ёб твою мать.

Добрый день, дорогие радиослушатели радио Анонимус, а также зрители Шмальца, ГГ и Тытуба! В эфире рубрика «Бодинг Бляц», где мы модифицируем моды! И сегодня у нас в меню мод по «Игре престолов» для Crusaders Kings 2. Почему не для третьих? Потому что у вторых не вся карта есть. Вот.

нам написали. Дискаунт При чем тут «ы»? Скажи мне, дорогой мой слушатель,

Вообще, модики на ЦКшечку делаются очень легко. Особенно для второй. Просто я, блядь, уже которую неделю открываю текстовый редактор и начинаю прокрастинировать. Думаю, чтобы не прокрастинировать, я вот решил провести эфир.

Вот нам всплывает окошечко, что у нас уже модифицированная версия. И правильная, не соответствует репозиторию. Вот. Так что играйте на свой страх и риск. Ну вот, там нужно просто пару персонажей прописать. Для начала. Потому что их нету. По идее, они должны быть, но в сборку мода, наверное, положили хуй. Тут вообще нету лордов, тут они там генерируются рандомно. Вот. А вот тут должны быть. Кстати, я играю с этим Peter Looking Grabs, потому что без него тут, кстати, пиздец, какие древние ванильные рожи, они, блядь, пиздец страшные. Вот.

Блять. У меня карта стала платной. Зарплатную отменили. Сбира, который был от соцзащиты, пиздец. Надо деньги тогда с нее выводить. И закрывать. А я ей пользовался, потому что была дешевая.

Ну, завтра схожу, закрою, хули, блядь. Так, и у нас захват.

Так, я надеюсь, вам виден редактор текстовый. Так, проваливаемся в папочку мода. У ЦК2 симмод находится в папке Paradox Interactive Crusader Kings мод. Даже если со Steam установлено, они все туда кидаются. Заходим в директорию Games of Thrones, ищем Characters, ищем... Надо чуть попозже поставить, чтобы ID найти персонажа. Ну вот, типа 1996. Вот, 1000, 7996.

Вальдер Паттон. Да, блядь. А, блядь, у нас еще игровое время пошло тикать. И Чернфолк. 20-131 нам нужен персонаж. А почему на ГГ черный экран и тик тыча нет? Из этой стороны не посмотреть. Ну ж, мальцы что, не работает, что ли? А что с ГГ, я не знаю.

Ну давай переподключу к ГГ. Такую жару желательно не трахаться. Такую жару трахаться нужно дома. Да чего вам так жара не угодила? Будто все инвалиды без удовольствия, которые спадет точнее желание поебаться. Дочек, я вот был вот на улице, я блядь, не спотеть, а то, что ты там легко словишь сердечный приступ. На Алтфагов радио ты все равно не пройдешь, как ни старайся. Твоя пародия получается все лучше и лучше. Скоро ты сможешь представляться, Малкта. Заедь разницу, но память радио ты все равно не пройдешь, как ни старайся. Ну слушай, как я, блядь, пародирую «ы»? Ты мне объясни, пожалуйста. Манеры речи, я уже давно от ее манеры речи отошел. То, что вот занимаюсь кодингом, я делаю для себя. Потому что я вот никак себя не могу заставить. Так. Ищем 20-131 у нас нужно.

Есть 122-131. Нету. Вообще нет персонажа. Замечательно.

И сюда добавим А22 и 132 у нас. Есть.

посмотрим, что у нас получилось.

Так, поток наконец заработал. Ты молодец, осилил. Да я его просто перезапустил. Понятно. Что у нас проблема была? Так, сейчас надо будет перезапуститься.

так, ему надо чуть-чуть количество лет тогда вот понизить.

И добавим какую-нибудь еще. Значит, 6, 131. Есть у нас такой? Нет.

Такс. Два. Так, ну давайте через 60 лет. У нас получается 20.

Так, теперь мы проваливаемся в Titles.

Нам нужен какой тайтл? Стилпен. Ищем Стилпен. С. И вот Стилпен.

Первый у нас идет Отто. Так, потом нужно скопировать. Так, после Отто у нас идет. Район. Дальше, после Район у нас идет Питер.

сохранили. Так, а такие... Так, наконец открыл поток. Ну, там код! Посетитель бригады, что тут происходит? Аутисты делают этот... Книжечку. Ну, как книжечку. Мододелим Crusader Kings 2. Вот. Видишь, конечно, слабо видно, но мы немножко родословную расширили. Сейчас перезагружу. Вот, эта родословная должна управлять вот этим замочком. Вот, вот. Вот этот вот. Замочек. Вот, должен идти за випренами, а не с генерированными хуями с горы. Вот.

А для чего я это делаю? А делаю для того, чтобы самому было играть веселее, а не смотреть на рандомных хуёв с горы.

Может было и наоборот. Тогда делать.

Кстати, вот реально, вот, наверное, мы так и сделаем. Наоборот, теперь их по молодим, так сказать.

заменим. Молдор будет с 22-го года рождения, чтобы он тоже был 60. Вот, Петир с 92-го года рождения. Умрет он у нас, давайте, в 42-м. Да, это не 52-й, давайте вот что-то 52-й поставим.

Так. Так-с. Это у нас умрет 22. Родиться. Когда у нас родиться-то? Так. 800. 60 там.

Так, если поставить ему возраст мечты педобера, не смогут выполнить свою жизненную миссию? Конечно же нет! Ладно, так, мы одних сейчас сделали, нам теперь нужны пидоры на место Блуфорка.

Так куда-то глянуть. Нет, мы коксакеры! Причем тут коксакерство? А, все понял. Это шутка про коксов. Так, нам надо что-нибудь попозже взять, типа...

Вот. Мандрейки. Можно бренда. Усилить.

Такс. Давайте-ка попробуем. Глянем, что-то пытались сделать другие.

0: И сейчас опять выйдет.
1: Потому что я пытаюсь БСК захватить, пока загружается.

Бля, пошло попить и все.

Ладно, окей, и сделаем немножко по-другому. Глянем. Окей, я решил, у нас будут мандрейки. Вот. Тогда надо найти мандрейка.

что происходит на сети? Просыпаем на музыку под заставку. А, блядь, забыл. Так, сказал диджей и выключил поток. И я. Только что-то плохо захватывается. А вот, загрузилось. Я просто смотрел это, кого еще можно добавить?

одной стороны, можем прописать персонаж, с другой стороны, можно положить хуй. Ну что вы, анончики, предложите? Положить хуй или не положить хуй? Потому что мы одного уже исправили. А исправлять других, я думаю, уже смысла нет. Перси, море огня? Где?

А. Светлогорье, обойчик. Потому что нас учесть Светлого острова.

0: Куда писали?
1: Там еще есть Stonehead. Это, наверное, метал любит слушать.
0: Тотойчик, это же этот ебаный. Как его? Game of Thrones мод! Вот! Ты что, не видел, что у меня тут Джон Сноу есть? Вот видишь, нашли тебе Стоунхенд. Да ёб твою мать. Сейчас еще один найдем Стоунхенд.

Ну, чтоб драконов разводить, надо иметь, быть валерийцем, ну и, или этот. Иметь соответствующее желание. Так что... Нет, я Мандрейка сейчас пропишу тогда. Меня самого это заебало. Как и Рутов.

Так, у нас было решение, куда, чем мы забьемся. Саним с Квахори, пойдем войной на, Вали, на Валантис. Или пойдем на руины Валирии. Вот. Я выбрал пойти на руины Валирии.

В город прибыл старый изможденный человек, утверждающий, что сбежал гибель Валерии, и его привели к вашему двору. Старик улыбнулся... Так. Улыбнулся... Так, что Сиракс бы испугался. Ваше императорское величество, меня дошла информация, что вы ищете способ завладеть богатствами Валерии. Так уж получилось, что у меня есть карта, которая может помочь вам в ваших амбициях. Старик говорит, что уверен, сам безопасный маршрут в город. Ну, как бы на его карте. Кажется, убежден. Безусловно, путешествие туда будет долгим и трудным, и опасным. Но покупка этой карты, исследование им может принести большую выгоду. Да, мы соглашаемся, подготовимся к отправлению. Так, там был мужик. Так, этот. Нету. Тут у нас проблема с командующим.

начинаем соблазнять. Последователи дома Варизис. В ходе путешествия ваш штормовый бес предлагает вам взять собой кого-нибудь. Ваше императорское величество и собрал группу людей, которые являются лучшими в своих областях и идеально подойдут, чтобы сопровождать в вашем походе. Воин, моряк, симпатичная целительница. И мы можем взять старика. Возьмем, конечно же, воина. Так. Нужен корабль для пресечения их моря. И способны не пасть перед угрозами. Пришло время выбрать только подходящий корабль. Маленький кораблик можем взять. Большой кораблик, либо подготовить наш флагман Валерия. Если что, у нас есть флагман Валерия. Бля, пиздец, кому нас привлекло. Я вот ненавижу, когда мистики выпадают по ивенту. Корабль док полностью укомплектован командой. И провизии готов начать наш квест. Воины, которые мы наняли, находятся вместе с нами на мостике. И ждет, когда вы дойдете в команду для начала нашего путешествия. Так, там Пуграда значила регента.

После многих недель путешествий по морям вы устали. Возможно, может быть, сделаете то, что вы с ваш биндер провести время. Почитать книжечку или потренимся.

Так. Первый этап путешествия пройден. Корабль прибыл в порт Валанс. После пересечения Летнего моря, именно когда вы продаете людей, которые намерились отправить в дымящееся море на поиски старой Валерии, вперед вместе с карты старика. Многие отказываются десертировать, но другие, включая Верда Фашбиндера, остаются верными. Более достойных людей и годов рисунок можно нанять в любом случае. В ожидании пополнения запасов корабля вы получаете официальное приглашение капитана Трагера, местом валандийского дворянина, поэтому присоединяйтесь к нему на фестиваль. Вы и ваш спутник присутствуют на том же вечере в качестве почетных друзей. Чего, ну, валерийцы, если он, блядь, сука, наемник? Даже где-то соединили мою вторую и обаяние.

0: Король снова открыл, но прежде уменьшился море. Это море пыталось разрушить касатку водили после катастрофы, и теперь заполнил вулканы гремящими скалы. Люди полны тревоги, и некоторые говорят, что местами оно кипит, населено демонами. Демоны. Эти мифы не представляют опасности.
1: Успокойтесь.
0: Море было спокойным и не ничего не предвещало опасности. Суспела наша бдительность. Однако это спокойствие было нарушено, когда огромный кракен напал на корабль. Тогда все думали, что это всего лишь миф, но это чудовище Ганс-Кальмар вполне реальный. Он добивается еще пылиться в корабль. Ярс пытается тащить сюда и пошла до моря.
1: Дракарис!
0: Кракену утащил много людей на дно моря. Но наша атака позволила освободить корабль от его ухвата. Мы Кракенслэйр! Корабль благополучно прошел дневное море, не понеся больших потерь. Наконец мы садились на расход в Валерийском материке. Земля начинается, соответственно, с хаоса, то есть вот не буду. Кажется, нет видео пути к плато наверху. Скалы, несомненно, образовались, когда полуостров был расколот. Ах! Мы можем просто использовать подходящее время. А нет, мы можем просто полететь. Так, тяночка не отвечает нашим подкатам. Скалы благополучно преодолены. Были моменты, когда вы чуть не подскользнулись, но ваша хватка не сломила вас. Теперь вы достигли материковой части, а вот Приголда, которая выглядит обуглённой и разрушенной недавно катастрофой. И теперь вам предстоит отправиться в Валерию.
1: Вперёд!
0: Старая Валерия. После многих дней путешествий по прямым стрелам валерийским дорогам, мы наконец-то прибыли в Валерию. Идя в благоговейном молчании, осматривает некоторый великий город, лежащий в руине. Легендарная башня... Лежат руины выжжены, а в земле видны огромные трещины, поплатившие чаще величественные дворцы, раскинувшиеся храм. Поистине, нет, некогда город был уничтожен судьбой. Никто не знает, что стала причиной катастрофы. Большинство утверждает, что это был природный катаклизм, катастрофический взрыв, вызванный извержением всех 14 огней. Несколько мистеров считают, что Валерий использовал заклинание, чтобы удерживать 14 огней, что их жажда рабов и богатства была вызвана как желанием поддерживать заклинание, так и стремление расширить свою власть, и чтобы когда наконец заклинание слабли, так и стал неизбежен. Дождь в этом великом городе это настоящая... А нет, руины этого великого города это настоящая трагедия. После исследования руин города мы наконец обнаружили дворец, отмеченный на карте старика. Дворец один из величественных городе, возвращающийся на несколько ход над землей и украшенный валерийскими сфинксами, сплавленного черного камня. Удивительно, но он кажется почти не поврежден. Вы и Фашбиндер входите во дворец, чтобы найти его сокровище. Здесь мы найдем наш приз. Дикий дракон атакует! Карта идет нас глубоко по дворец, через систему туннелей, коридор, наконец попадать в темную пещеру, настолько огромную, что потолок не виден в темноте. Здесь находится огромная гора золота, серебра и других сокровищ, но вы также замечаете оранжевое свечение. А кто же вершина этой груды? На этой горе золота древний дракон выглядит изможденным, деформированным, но все еще внушает страх, несомненно, он хранит сокровища от незваных гостей. Вы должны убить дикое чудовище! Дракон подержит вашу руку, посетит препятствие с пути к нашей добыче устранено. Вы завладели сокровищем, которое он охранял. Который в том числе входит среди сокровищ, вы находите прекрасный валерийский меч. Так. Наш квест подходит успешно завершен, и время возвращаться домой. Даже дракон не остановит меня!

0: После долгого путешествия разрушенное сердце Валерии, вы наконец вернулись домой. Хотя теперь очевидно, что сушеные зимние приголы действительно непригодны для жизни. Вы провели много славы и богатства во время своего опасного путешествия.
1: Рок Валерии.
2: Я величайший!

Вам удалось покинуть Валерию. Древние земли Фригволда явно потеряны для вас, но теперь благополучно предали в Дымное море. Вы высадили оставшихся живых членов своего войска в Толос и можете подготовить новый план действий. Остатки Валерия бьются подо мной. Я буду здесь, в Толосе. Вот, кстати, а чего у нас это не вылазит, то, что мы получили этот артефакт, корону Валерии? Артефакт. Ну, у нас было 30 тысяч, осталось половина. Ввиду того, что сейчас мы их поведем,

0: Так, в случае победы мы что-то забираем. Только трон. Ладно, сойдет.
1: Дракарис!
0: И мы сожгли дохуя рабов. Че, мы всю весь дом вырезали, ебать. А нет, там кто-то остался.

Ну вот, от дочки какой-то этот... Fast Travel. Так что драконов не удалось производить, как и Таргариенов. Хотя Таргариен тоже есть. А да. И закончим аутизм. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. А радио Анонимус мы доставляем вам радость.

the day, you know? I'm taking a shower.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

Собак не надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. То хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секундочку, может быть, так.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио Алый.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник. Вторник.
3: Пятое.
4: Пятое.
2: Мая.
5: Мая. В Москве 20 часов.

0: О чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.

что я не так сказал? Меня можно упрекнуть только в том, что то, что я говорю, можно было не говорить.

Если б у меня был собственный дом, то это был бы дом света, любви. Но нет такого закона, чтобы иметь все, что хочешь. Можно иметь только то, что надо, а кто знает, что им там надо. И мы объявляем большую засаду на самих себя. И те, что торгуют плотью, и те, что торгуют фальшивым вином, и те, что торгуют гипсовым бесом, и те, что торгуют искусственным сном. Петр Фомич на Марье Иванне делает меньше, чем Маша на Петре. Но знаешь, когда здесь замешаны деньги, мне хочется встать и спеть.

приучают к себе. Потом они будут тебя дрессировать. Потом ты научишься чувствовать деньги. Потом ты научишься их сортировать.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: Пятое.
2: Пятое. Мая. Мая.
5: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

Your powers combined.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл плато, твороту. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай-та-та. Ну, ну такая песня просто. Ну я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: Шестое.
0: Шестое.
4: Мая. Мая.
5: В Москве час ночи.

0: бандовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.
2: Okay, man, are you ready to go?
3: I'm ready to go. Now, come on, now, crank this motherfucker up.

0: сюда, щепотку сюда! Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Алёт FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!